Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39. Are we ready? Come on, come on.